0: देव पुरी समाधि।
1: Вишва Гуру Махамандалеша, Тархаса Свами Махишанан, Куиджи Гуру Дева, Ки Джай.